0: каждый кило я направил.
1: Снова направил каждую руку. Бригада.
2: Sucessos Universitários, Arena Sertaneja.